Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: понедельник во всех городах вещания центров им будет дождливо. В Гродно до плюс 14, в Бресте до плюс 18. А вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 23. В столице воздух прогреется до 19 градусов. Капли станут ритмом дня. И насладимся атмосферой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: FM. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов MaxLine без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В понедельник во всех городах вещания центров им будет дождливо. В Гродно до плюс 14, в Бресте до плюс 18. А вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 23. В столице воздух прогреется до 19 градусов. Капли станут ритмом дня. И насладимся атмосферой.
3: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Лилия Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: информации Белстата, средний возраст вступления в брак для белорусских женщин составляет 26 лет, а рождение первенца – 27. Образовательный уровень белорусских женщин превосходит уровень образования мужчин. В основном речь идет о высшем и среднеспециальном образовании. Минск готовится принять форум женщин-предпринимателей союзного государства. Он пройдет 21 и 22 мая и объединит представительниц бизнеса Беларуси и России. На форуме обсудят совместные проекты и новые направления сотрудничества. Сегодня в Беларуси доля бизнес-леди составляет почти 42%. Причем речь не только о традиционной сфере услуг или торговли. Белорусские успешно развивают бизнес в промышленности, IT, цифровых сервисах, запускают стартапы и участвуют в технологической трансформации экономики. Место, где все начинается. Беларусь отметила День семьи. Именно в ней с малых лет закладываются самые важные ценности – уважение к старшим, умение учиться и трудиться, любовь к родине, поддержка семьи, охрана материнства и детства в числе государственных приоритетов.
1: Новости. Женская редакция. Центр FM.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: В центре первого.
1: В минувший понедельник Александр Лукашенко провел совещание, центральной темой которого стали проекты государственной программы вооружений на следующую пятилетку и оборонный заказ. Разговор шел не о плановых закупках, а о способности войск ответить на угрозы, которые формируются прямо сейчас. По словам главы государства, в нынешних геополитических условиях укрепление обороноспособности – вопрос первостепенной важности. Президент обозначил, что все плановые показатели нового документа должны работать на конкретный боевой потенциал. Особое внимание эффективности расходов необходимо сделать так, чтобы каждый вложенный рубль работал на максимум. Во вторник президент принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос о вооруженных силах и предложил обсудить эту тему. Еще одной темой для обсуждения с министром обороны стала недавняя масштабная проверка вооруженных сил. Как отметил Александр Лукашенко, по итогам этой проверки в оборонном ведомстве состоялся серьезный разговор. На этой неделе у президента был кадровый день, в частности, новый председатель Угомельского горосполкома и Мозырьского райисполкома. Также новый руководитель УБМЗ. Как подчеркнул Александр Лукашенко, все люди опытные, с солидным управленческим стажем и высокой эффективностью на прежних должностях. Президент подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства с Китаем. Документ реализует в ближайшую пятилетку в числе приоритетов укрепление партнерства в политической сфере, сохранение исторической памяти, экономическое сотрудничество. Беларусь и Китай будут углублять промышленную и технологическую кооперацию, развивать торговую и инвестиционную сферы. Намечены и конкретные мероприятия в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, а также здравоохранения. Беларусь готова расширить сотрудничество со Шри-Ланкой, заявил президент на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этого государства в Индийском океане. Минск всерьез и надолго намерен закрепиться на рынках Южной Азии. И в этом контексте Шри-Ланка – крайне перспективное государство. Сотрудничество с ним – это не только двусторонняя торговля, но еще и возможность для белорусских экспортеров сбывать продукцию в другие государства региона, которыми у острова беспошлинный таможенный режим. В пятницу состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Франклином Грэмом, генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма, передал добрые пожелания президенту США Дональду Трампу, а также отметил, что в Беларуси живут мирно и взаимодействуют 25 конфессий. Далее цитата. «Это наш бренд. Мы гордимся тем, что у нас межконфессиональный мир. При встрече я знаю, что вы в добрых отношениях с президентом. Передайте ему самые добрые пожелания и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники», – сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве, передает Белта. Во время встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. В числе перспективных направлений – создание логистических коридоров, расширение промышленной кооперации. Затрагивались также темы гуманитарного сотрудничества. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Белорусский трек.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ будет дождливо. В Гродно до плюс 14, в Бресте до плюс 18. А вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 23. В столице воздух прогреется до 19 градусов. Капли станут ритмом дня. Насладимся атмосферой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Как сохранить лето в банке?
1: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
1: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Белорусский трек.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: FM, а что будет далее, через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: По поручению президента парламентская делегация Беларуси сегодня направилась с визитом в Азербайджанскую республику. По приглашению председателя Мили Меджлиса в Баку состоится 13-я сессия Всемирного форума городов, проводимого под эгидой Организации Объединенных Наций. Также ожидаются встречи председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергиенко на высоком уровне. Предполагается обсуждение всего спектра двусторонних отношений, определение перспективных для реализации проектов межгосударственного партнерства, в том числе развитие межпарламентских связей. Законность, добросовестность, профессиональный подход. Изменения в закон о риэлторской деятельности вступили в силу. Операции с недвижимостью станут более прозрачными. Документ кардинально меняет подход к квалификации специалистов. Упразднен институт агентов. Совершать операции с недвижимостью смогут только аттестованные риэлторы. Для этого им нужно сдать экзамены в Министерстве юстиции. Больше 1000 сотрудников уже прошли переобучение. Информация о допущенных к профессии, стаж работы, специализация, достижения в открытом доступе на сайте Минюста. Выдача договоров о целевой подготовке врачей стартовала в стране. Процедура проходит в этом году по-новому. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Само же количество мест в вузах не ограничено. Поступить можно на любую специальность. Для подписания договора открыты пункты во всех регионах. Работают с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В столице это первая городская клиническая больница. Порядка 9,5 тысяч человек ударно поработают в этом трудовом семестре на Могилевщине. Это больше, чем в прошлом, на 2 тысячи. В регионе продолжают действовать студотряды на объектах областной молодежной стройки. И таким в 2026-м станет школа. Здесь будут трудиться около 80 ребят из разных городов и районов. С каждым годом популярность студенческих отрядов растет. Занятость в самых разных направлениях. От сельского хозяйства и строительства до медицины. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону 1-545-02-42. 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, а платите всего за 4. Женские, мужские и детские, все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Алок и Steel Wall выпустили трек «Flava». Бразильский продюсер Алок и австралийский артист Steel Wall представили совместную работу «Flava». Это мощный хаус-гимн с запоминающимся вокальным хуком, созданный для клубов. Релиз последовал за презентацией нового сценического концепта Алок Rave Box на мероприятии Rave the World в Бразилии. Алок продолжает глобальный тур, включая выступления на Rock in Rio, резиденцию Rave the World и хедлайнерское шоу в лондонском

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Белагропромбанк. Деньги должны приходить сразу. Отчетность формироваться автоматически. А клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
0: В понедельник во всех городах вещания центра ФМ будет дождливо. В Гродно до плюс 14, в Бресте до плюс 18. А вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 23. В столице воздух прогреется до 19 градусов. Капли станут ритмом дня. И насладимся атмосферой.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на Центре.

0: через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: По поручению президента парламентская делегация Беларуси сегодня направилась с визитом в Азербайджанскую республику по приглашению председателя Мили Меджлиса. В Баку состоится 13-я сессия Всемирного форума городов, проводимого под эгидой Организации Объединенных Наций. Также ожидаются встречи председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергиенко на высоком уровне. Предполагается обсуждение всего спектра двусторонних отношений, определение перспективных для реализации проекта межгосударственного партнерства, в том числе развитие межпарламентских связей. Есть что посмотреть. В Беларуси все популярнее становится необычный вид туризма, промышленный. На Минском тракторном заводе, например, поток туристов из России с начала года вырос почти на треть. Всего же с цехами предприятия, музеем, конвейером и, конечно, продукцией ознакомились более 6500 человек. Промышленный туризм на МТЗ развивают почти 10 лет. За это время на предприятии побывали гости из 84 стран. В этом году впервые туристы из Филиппин и Сингапура. 65% подростков заходят в интернет более 10 раз в сутки. Таковы промежуточные данные исследования, которое проводится до конца года. Цели разные. Общение, учеба и повседневные задачи, а также развлечения и саморазвитие. Только половина родителей иногда делает своим подросшим детям замечания насчет чрезмерного пребывания в интернете. 84% тех, кому 15-17 лет, используют искусственный интеллект в повседневной жизни. Каждый третий сталкивался с онлайн-мошенничеством и другими рисками глобальной сети, а 43% страдают от дефицита сна. Эксперты отмечают, все эти причины негативно сказываются на здоровье наших детей. Пляжи уже готовы встречать гостей. Лежаки, беседки и чистый песок. Но главное – безопасность. И спасатели об этом знают. Более 90 новых наблюдательных вышек планируют установить на водоемах страны. Благодаря совместной работе МЧС и АСФОД удалось спасти 136 человек в прошлом году. Из них 35 детей. Спровоцировать несчастный случай может и падение в воду, и купание, и ловля рыбы. Сегодня в стране организовано более 500 мест массового отдыха. Спасательных объектов более 300. Теперь новости наших деловых партнеров. ОАО «Измеритель», город Новополоцк, приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта обучения на месте. Подробности по телефону 80214 58 78 91. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: понедельник во всех городах вещания Центр ФМ будет дождливо. В Гродно до плюс 14, в Бресте до плюс 18. А вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 23. В столице воздух прогреется до 19 градусов. Капли станут ритмом дня. Насладимся атмосферой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Белагропромбанк».
4: Деньги должны приходить сразу. Отчетность формироваться автоматически. А клиентам должно быть удобно платить любым способом. «Белагропромбанк» предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы «Белагропромбанка». Решение, которое работает за вас.
5: В торговом центре «Кирмаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
7: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творчества.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

По поручению президента парламентская делегация Беларуси сегодня направилась с визитом в Азербайджанскую республику. По приглашению председателя Мили Меджлиса в Баку состоится 13-я сессия Всемирного форума городов, проводимого под эгидой Организации Объединенных Наций. Также ожидаются встречи председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергиенко на высоком уровне. Предполагается обсуждение всего спектра двусторонних отношений, определение перспективных для реализации проектов межгосударственного партнерства, в том числе развитие межпарламентских связей. Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Допуск распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Дополнительный поезд Минск-Санкт-Петербург запустят с 3 июня по 10 сентября. В БелЖД сообщили, что новый поезд необходим из-за увеличения спроса в летний период. В Беларуси поезд сделает остановки в Смолевичах, Жодино, Борисове, Крупках, Толочине, Орше, Богушевской и Витебске. МВД объявила творческий конкурс в честь 110-летия белорусской милиции. К участию приглашают всех, кто хочет творчески рассказать о работе милиционеров. Конкурс проводится сразу в 6 номинациях. Для участия необходимо оформить соответствующую заявку. Работы с пометкой на конкурс к 110-летию белорусской милиции нужно отправить не позже 1 сентября этого года. Необычное ДТП в Венгрии. Местного самокатчика сбил заяц. Мужчина ехал по пустой дороге, когда с поля перед ним внезапно вылетел заяц. Но вместо того, чтобы перебежать дорогу, косой сделал мощный прыжок и буквально отправил самокатчика в нокаут. Водителя спасли защитный шлем и экипировка. Он отделался ссадинами и царапинами. Вероятнее всего, животное сильно испугалось и потеряло ориентацию в пространстве. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лошковский. Хорошего утра.

0: Будь в движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. И вновь Акбарсу удалось сравнять счет в финальной серии Кубка Гагарина. В четвертом матче противостояния казанцы на домашнем льду одолели Локомотив 2-1. Хотя именно гости забросили первыми в этой встрече. В составе Акбарса весь матч провел защитник сборной Беларуси Степан Фальковский. На тренерском мостике наставнику команды Анвару Гадиатуллину ассистирует белорусский специалист Александр Макритский. Счет серии стал равным 2-2. Следующая игра состоится во вторник в Ярославле. Криштиану Роналду не стал выходить на награждение в финале Азиатской лиги чемпионов. После поражения от Гамбо Осаки 0-1 португалец покинул поле и больше не вернулся. В итоге на церемонию команду вывел не капитан, а тренер Жорже Жезуш. При этом по статистике Роналду стал худшим игроком встречи. Несмотря на высокую результативность и фантастическую зарплату в клубе Аль-Наср, за 3,5 года он не сумел выиграть ни один из 14 официальных турниров. Да и в чемпионате Саудовской Аравии команда после драматичной ничьей в прошлом туре пока не гарантировала себе золотые медали. И все же он возвращается. UFC официально анонсировал камбэк Конора Макгрегора в октагон. Многие предполагали, что скандальный ирландец может выступить на летнем турнире в Белом доме в столице США. Однако в списке участников его не оказалось. Теперь известна дата и соперник Макгрегора. 11 июля он сразится с Максом Холлоуэем. Эти соперники ранее уже встречались в 2013 году. Тогда победу одержал Конор. Но сейчас большой вопрос, в какой форме будет экс-чемпион. Последний поединок он провел 5 лет назад, в котором проиграл Дастину Порье. И после этого больше запомнился различными скандалами на вечеринках, чем своими тренировками. И все же возвращение легенды UFC без сомнения вызовет огромный интерес у болельщиков, а с ним и сверхдоходы организации. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: Новинки эфира.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. I don't wanna take notes, I just wanna get stoned right now. Джулиан Джордан, right now.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Новый трек.

0: от прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В понедельник во всех городах вещания центров им будет дождливо. В Гродно до плюс 14, в Бресте до плюс 18. А вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 23. В столице воздух прогреется до 19 градусов. Капли станут ритмом дня. Насладимся атмосферой.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Ночь скидок в «Аскона». С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Аскона.бай» и по номеру 7176.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Белорусский трек.

Центр FM.

эфира на центре. Дрея Уильям.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Новости.
1: В интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов, под руководством начальника Генштаба началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Цели – совершенствовать уровень подготовки личного состава, проверить готовность вооружения и спецтехники к выполнению задач. К тренировке привлекаются ракетные войска и авиация. Во взаимодействии с российской стороной отработают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к применению. По поручению президента парламентская делегация Беларуси сегодня направилась в Азербайджан. Визит по приглашению председателя Мили Меджлиса. В Баку состоится 13-я сессия Всемирного форума городов. Он проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. Ожидаются встречи спикера Палаты представителей на высоком уровне. Партнеры намерены обсудить весь спектр двусторонних отношений, определить перспективные для реализации проекта межгосударственного партнерства, в том числе развитие межпарламентских связей. Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Допуск распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Выносливость и сила духа. Монастырский забег в Жировичах собрал больше 3000 участников. Старт у Свято-Успенского собора. После молитвы и с окроплением водой бегут взрослые дети дистанции на выбор 3 и 10 километров. Маршрут непростой из-за многочисленных подъемов. Ровный асфальт периодически сменялся рыхлым грунтом. Задачу усложнила жара. Поддерживали участников местные жители улыбками и приветствиями, а также вдохновение от живописных видов. Теперь новости наших деловых партнеров. ОАО «Измеритель», город Новополоцк, приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей, и сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта обучения на месте. Подробности по телефону 8 0 214 58 78 91. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

Вечеринки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Белорусский трек.

0: понедельник во всех городах вещания Центр ФМ будет дождливо. В Гродно до плюс 14, в Бресте до плюс 18. А вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 23. В столице воздух прогреется до 19 градусов. Капли станут ритмом дня. И насладимся атмосферой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Белагропромбанк.
3: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
4: Белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Электро.

0: слышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: Новости.
1: Белоруссия и Свердловская область могут удвоить товарооборот. О потенциале торгово-экономических отношений говорили сегодня во Дворце независимости. Президент встретился с губернатором этого российского региона. Минску и Екатеринбургу в последние годы удалось нарастить темпы сотрудничества. Если 5 лет назад товарооборот составлял $500 миллиардов, то по итогам прошлого года 930 миллионов. Что важно, Беларусь больше продает Свердловской области, нежели покупает. Законность, добросовестность, профессиональный подход. Изменения в закон о риэлторской деятельности вступили в силу. Операции с недвижимостью станут более прозрачными. Документ кардинально меняет подход к квалификации специалистов. Упразднен институт агентов. Совершать операции с недвижимостью смогут только аттестованные риэлторы. Для этого им нужно сдать экзамен в Министерстве юстиции. Больше 1000 сотрудников уже прошли переобучение. Информация о допущенных к профессии, стаж работы, специализация, достижения в открытом доступе на сайте Минюста. Выдача договоров о целевой подготовке врачей стартовала в стране. Процедура проходит в этом году по-новому. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Само же количество мест в вузах не ограничено. Поступить можно на любую специальность. Для подписания договора открыты пункты во всех регионах. Работают с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В столице это первая городская клиническая больница. Порядка 9500 человек ударно поработают в этом трудовом семестре на Могилевщине. Это больше, чем в прошлом на 2000. В регионе продолжат действовать студотряды на объектах областной молодежной стройки. И таким в 2026 году станет школа. Здесь будут трудиться около 80 ребят из разных городов и районов. С каждым годом популярность студенческих отрядов растет. Занятость в самых разных направлениях от сельского хозяйства и строительства до медицины. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-02-42. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Алок и Steel Wall выпустили трек «Flavor». Бразильский продюсер Алок и австралийский артист Steel Wall представили совместную работу «Flavor». Это мощный хаус-гимн с запоминающимся вокальным хуком, созданный для клубов. Релиз последовал за презентацией нового сценического концепта Алок Rave Box на мероприятии Rave the World в Бразилии. Алок продолжает глобальный тур, включая выступления на Rock in Rio, резиденцию Rave the World и хедлайнерское шоу в лондонском O2.

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В понедельник во всех городах вещания центров будет дождливо. В Гродно до плюс 14, в Бресте до плюс 18. А вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 23. В столице воздух прогреется до 19 градусов. Капли станут ритмом дня. Насладимся атмосферой.
3: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Do It Pop, Love Me Again на правильном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Саундчек с Александрой Ашановой.
1: Всем привет-привет, Центр ФМ. Это музыкальная среда без ограничений по стилю и жанру. Именно поэтому у нас сегодня в гостях лауреат международных конкурсов, тот, кто стажировался в Ласкало. Солист оперы Большого театра Беларуси, блистательный тенор, исполнитель эстрадной музыки. Тарас Присяжнюк. Привет-привет.
2: Привет, Сашенька. Блистательный тенор там было написано или ты от себя добавила уже, скажи честно?
1: Я готовилась.
2: Спасибо, очень приятно. Всем здравствуйте.
1: Тарас, давай мы поговорим немножко про твой род деятельности. Начнем. Давай для тех, кто никогда не был в опере, но хочет начать. С чего?
2: В первую очередь нужно начать с того, чтобы прийти в Большой театр Беларуси на спектакли с моим участием. Вот так скажем. Ну, если серьезно, в принципе, прийти в Большой театр Беларуси на любую оперу. У нас все оперы красивые, постановки шикарные, и каждый начинающий зритель влюбится, я думаю, с первого взгляда, с первых аккордов.
1: Вот. Хорошо, а внешний вид сегодня?
2: Мой?
1: Кто-то играет?
2: Или...
1: Нет, вообще, в принципе.
2: Я думал, я не очень сегодня выгляжу, просто на этом акцентируем внимание. А внешний вид, кстати, об этом тоже недавно говорилось, что, в принципе, должен быть какой-то дресс-код. И не какой-то, а, в принципе, должен быть дресс-код, потому что
1: театр
2: — это высокое искусство. Да, когда я выхожу на сцену и окидываю взглядом весь зал, я сразу вижу... Кто есть кто, как говорится. И кому кланяться в конце, а кому нет.
1: Слушатели очень часто оперных певцов представляют как очень серьезных людей. Бывало ли у тебя такое, что ты, может быть, где-то поздно вступил, забыл слова?
2: Ну, это в каждой опере такое у нас практикуется.
1: Расскажи какой-нибудь случай.
2: Ну, случаи, на самом деле, очень большое количество случаев, потому что, в принципе, мы все живые люди.
1: Да.
2: Тем и ценен поход в Большой театр, вообще, в принципе, на живую постановку, как на драматический спектакль, как в оперу, потому что это всегда живые эмоции, это всегда тот нерв, который здесь и сейчас присутствует. И, в принципе, все зависит от того, как идет спектакль, какое настроение, какое самочувствие у дирижера, у оркестра, у исполнителя. И это весь живой организм, он существует всегда по-разному. И, естественно, что бывают разные, как и курьезные случаи, так и некурьезные, скажем так. Поэтому...
1: Так случай какой-нибудь будет?
2: Случай, вот последний спектакль «Фауст» 16 мая у нас проходил, и я слышу, что мой партнер не поет свою фразу, и я просто начал петь за него его фразу. Он улыбнулся, меня взглядом поблагодарил, и мы как бы продолжили нашу оперу. Ну, в общем,
1: то есть это еще нужно знать не только свою партию, но и партнера.
2: Да, да, да, бывает и так. Мотоцикл в последней постановке тоже. У нас там большая мизансцена, где я, кстати говоря, с Мартой на этом мотоцикле. Мы и катаемся по сцене. Мы садимся, мне нужно давать уже газ, а мотоцикл не едет. Я начинаю ногами, я, Марта, мы друг друга, в общем, тянем вперед. Это и смешно, и тяжело, и не понимаешь, как будет дальше развиваться ситуация. Но

0: развивали, у нас была кофейня. На протяжении года она давала свои плоды во всех смыслах mm-hmm. этого слова. И самые были приятные, положительные отзывы. Мы там делали, не только варили очень вкусный кофе, мы там и собирали людей. У нас там были стендап-вечера, у нас там были музыкальные вечера. Mm-hmm. Иногда даже вызывали на нас подкрепление, чтобы мы немножко тише выступали. Но людям очень нравилось, и говорили, что такого никогда не было, и поэтому очень скучаю даже сейчас.
1: Я к чему спрашиваю, а как это мэчится? Солист Большого театра Беларуси и кофейня. Кофе для связок, это же вообще противопоказан.
0: Нет, не могу так сказать. Для связок кофе не противопоказан. В принципе, это все идет от... Это психологический момент. На самом деле, психосоматика. Люди, есть такие певцы, которых я лично знаю, могут и виноград скушать, и семечки покушать, и мороженое скушать,
1: и ледяную,
0: и орехи. Да-да-да, выходят и прекрасно поют. Есть люди, которые воздерживаются, и у них есть свои определенные сложности. Поэтому это все очень индивидуально. Что касается кофе, мы, когда еще я был, будучи в Ля Скала, в Милане, там это просто отдельные вообще традиции, целый мир кофейного искусства, он там максимально развит. И, конечно, это меня вдохновило в свое время, когда я уже приехал в Минск. Была у нас возможность, как и финансовая, так и, в принципе, была возможность...
1: По времени.
0: Этим заниматься, да, поначалу. И вот мы решили попробовать, почему бы и нет. И на самом деле у нас все-таки получилось. Мы максимально выжили с этой идеей. Она реализована на все 100%. И даже сейчас очень приятно, что она, в принципе, продолжает существовать. Конечно, уже в другом несколько формате, но, тем не менее, кофейня работает, что очень приятно.
1: Твой сегодняшний визит приурочен к премьере. Ты эстрадный исполнитель. Давай поговорим про песню «Я с тобой».
0: Так. Это самый последний мой музыкальный трек. Я его очень люблю, потому что, как все творческие люди, всегда находятся в каком-то поиске, в каком-то процессе. И вот сейчас это та песня, которая меня раскрывает, как я считаю, максимально как эстрадного исполнителя. До этого были мои авторские треки, которые все-таки были в смешанном жанре, жанр кроссовер, там, где я и показываю себя как классический певец, так и эстрадный. Здесь же максимальная, скажем так, попса. Здесь можно говорить это слово? Попса. Вот. И этот трек зашел многим людям, тоже спрашивали, ну когда же ты уже выпустишь такой хит, который будет легкий, который будет для радио, для машины, чтобы вот слушая, можно было отдыхать и сердцем, и душой, и ушами. И вот я считаю, что это то самое главное подтверждение, этот трек.
1: Есть клип.
0: Сложно назвать это клипом. Это больше такая видеоработа для формата Reels, как сейчас, в принципе, все у нас практикуется. Это больше для Instagram, для всех соцсетей, когда мы можем вот просто показать некую еще в дополнение картинку к этому. Но это нельзя назвать полноценным клипом, видеоработой. Но также...
1: Планируется ли?
0: Я думаю, что нет, именно на эту песню не планируется. В дальнейшем есть много идей различных, которых я сейчас не буду еще раскрывать все карты, но где я также еще буду выпускать песни, дуэтные песни с Мартой, и уже там будут полноценные видеоработы, которые мы хотели представить зрителю.
1: Ты говоришь, что ты вот в поиске, как творческий человек. А какая эта песня по счету вот в жанре эстрады?
0: Не могу так сразу сказать слету. Но если быть точным, то где-то 6-7 песня. То есть до этого у меня уже были песни. Я некоторые песни перепевал более классического направления. А вот именно такие эстрадные, медийно-радийные, я называю эти песни, это вот где-то 6-7 по счету.
1: И как ты себя чувствуешь в этом амплуа?
0: Прекрасно. Это тот жанр, в котором я тоже максимально отдыхаю, расслабляюсь, переключаюсь от классической нагрузки, как и в театре, так и за пределами его. И выходя на сцену, на эстрадную, скажем так, на большую аудиторию, я получаю колоссальное удовольствие. Я чувствую, что зритель тоже получает удовольствие. Почему бы не существовать параллельно в этом жанре, если это нравится мне, это нравится зрителю, и это должно понравиться вам, Александр, после того, как мы послушаем эту песню.
1: А есть какой-то фидбэк от подписчиков, от слушателей?
0: Ну да, в первую очередь множество...

0: хороших, приятных комментариев и личных сообщений, и звонков. И говорят, что, слушай, у нас эта песня уже на репите, мы едем на работу, слушаем ее после работы. Даже в театре сотрудники, коллеги, которые все-таки представители классической музыки, слушают, оказывается, и радио, и Центр ФМ в первую очередь. Только Центр ФМ мы и слушаем, кстати говоря.
1: Вот. Это приятно.
0: Да. И все говорят, что песня классная, и продолжаем слушать, и ты продолжай развиваться в этом направлении.
1: Хорошо, давай не будем томить, я хочу, чтобы ты представила эту премьеру.
0: А, премьера песни «Я с тобой» поет прекрасный певец, эстрадный, классный мужик, давайте так скажем.
2: Саундчек. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
0: Саундчек с Александрой Ашановой.
3: Всем привет-привет еще раз. У нас сегодня в студии солист оперы Большого театра Беларуси, исполнитель эстрадной музыки Тарас Присяжнюк.
4: Еще раз всем здравствуйте.
3: Тарас, расскажи, пожалуйста, мы сейчас прослушали твою премьеру. Слова чьи?
4: Вам понравилось, Александр?
3: Очень, давайте начнем. Очень, я добавила к себе.
4: Спасибо. Мой контакт добавили или саму песню?
3: Контакт ваш у меня, Тарас, есть.
4: Все.
3: Чьи слова?
4: Это совместная работа, авторская работа моей сестры и, собственно, меня. То есть это такая семейная коллаборация.
3: Семейный подряд.
4: Да, да. Это уже не первый трек, который мы совместно выпускаем. Уже до этого была песня «Признание». Но, как я и говорил, она была больше в таком ключе все-таки жанра кроссовер, где я прям пел классическим вокалом, вот такой постановкой голоса, такой прям школьный, скажем. Но, тем не менее, тоже трек очень классный. Так что, кто захочет, обязательно послушайте.
3: А музыка?
4: Музыка Кристины Присяжнюк, моей сестры.
3: То есть, я так полагаю...
4: она также выступает композитором.
3: За пределы своей семьи ты не уходишь.
4: Да, никуда. Все у нас, как говорится...
3: Все в дом,
4: работаем,
3: все в дом.
4: Да. И бесплатно.
3: Послушай.
4: Попробуй с родного брата взять гонорар. Ну-ка.
3: Беларусь недавно отметила как раз-таки День семьи. Давай поговорим про...
4: Давайте
3: поговорим.
4: Вспомним, что у меня есть семья.
3: Семья. Все
4: мы
3: верно.
4: Мило улыбаемся, общаемся, а мне нужно вспомнить, что у меня есть жена, которая, кстати, должна слушать эфир, а мне еще потом домой возвращаться.
3: Мы ей передаем привет. Вот как раз таки давай ее добрым словом и вспомним. Расскажи, пожалуйста, вы дома вместе, на работе вместе, есть ли у вас какое-то там условное правило там за ужином? О работе мы не говорим.
4: Хороший вопрос и очень часто задаваемый. А на самом деле, с одной стороны, как и положительная сторона есть в том, что мы всегда вместе, так, конечно же, есть свои нюансы, моменты, когда хочется уже и отдохнуть друг от друга, и даже вопрос не стоит в том, что мы говорим о работе. В принципе, хочется ни о чем, да, хочется ни о чем не говорить, просто по разным местам, поэтому, конечно, каждый находит для себя какие-то увлечения, спорт, не знаю, занятость у каждого своя бывает. Кто-то один в театре, все-таки кто-то другой на другой площадке и так дальше. Поэтому бывает по-разному. Но пока что мы держимся.
3: Но все-таки больше плюсов быть супругой, занятым вот в одной деятельности.
4: Ну, конечно, Александра, я отвечу да, потому что сейчас на том конце провода, вы же понимаете, может сложиться по-другому моя судьба.
3: Хорошо. А были ли у вас споры, какие-то там из ряда вон выходящие, условно, на работе?
4: Конечно, бывают моменты, потому что...
3: Или наоборот, порой работа сплочает, и условно вы против всех.
4: Ну,
3: то есть это же...
4: Да, как я и говорил, с одной стороны, конечно, намного проще работать в партнерстве со своим человеком, с женой, но в то же время, когда идет репетиционный процесс, начинаешь советовать, начинаешь подсказывать, где-то можешь себя не контролировать, сдают эмоции, усталость и так дальше, и начинаешь себе позволять немножко больше, чем бы ты мог позволить себе с другим партнером. Да, с коллегой. Поэтому на этом фоне также, конечно, бывают какие-то разногласия, небольшие ссоры, но, опять-таки, я хочу сказать, что нас, в принципе, это и спасает, что бывают какие-то ссоры, недопонимания, передряги, но когда мы выходим на сцену, вот это нас и спасает. Мы смотрим друг другу в глаза, мы начинаем петь. Петь, конечно же, о любви, и сразу же как-то оба сердца начинают таять. И вот как-то мы сразу приходим к общему знаменателю. Поэтому музыка спасает не только мир, но и семейные отношения.
3: И музыка вас и связала. Расскажи про это.
4: Я думал, вы скажете, чтобы я спел «Музыка нас связала». Да, музыка нас и связала. Мы познакомились в Москве, в Большом театре России, в оперной стажерской программе, где мы там проработали 3 года. Мы там поначалу дружили и додружились. Но я всегда говорю о том, что наш большой плюс наш фундамент семейных отношений, что все начиналось именно с дружбы. Вот, и я думаю, что это один из основополагающих факторов, на чем держится наша семья. На добрых взаимных отношениях и на дружбе.
3: Хорошо. А в эстрадном жанре что-то ли планируется с Мартой?
4: Планируется. У нас с Марта есть уже, в принципе, большое количество дуэтных песен, которые мы и перепеваем, и есть уже и авторские песни. Также, кстати, семейного подряда, как и авторы, так и исполнители. Мы параллельно также, конечно, развиваемся и в этом направлении. И будут и мероприятия, и будут, я сейчас не буду, как я говорил, все карты раскрывать, но будут еще дуэтные песни. А в новой обработке мы дадим им вторую жизнь. Я думаю, что это также понравится зрителям и телезрителям.
3: Так, это же самое интересное. Расскажи о планах, проанонсируй, подогрей.
4: Как правильно подогреть? Конечно же, нас любят смотреть и слушать уже, как мы, когда мы в дуэте. Любят наши взаимоотношения в дуэте, когда наши голоса сливаются. Естественно, что мы сейчас хотим обратить особое внимание на белорусскую классику. Мы хотим спеть на белорусском языке. Это я уже раскрывать все секреты сейчас начну.
3: Подожди секунду, но ты же белорусский не знаешь.
4: Не знаю, но, кстати говоря, неплохо читаю и пою на нем тоже. И многие говорят, что...
3: Ассимилировался, значит.
4: Да. Прошел кастинг.
3: Да.
4: Да, изначально. Перед свадьбой я все-таки сдал фонетику, грамматику белорусского языка. Потом сказали, берем. Вот у нас опера «Дикая охота короля Стаха» в театре на белорусском языке, где я исполняю одну из главных партий. В принципе, хотя Марта говорит, конечно, слышно, что ты не белорус, но Марта это говорит всем, кто не белорус. Поэтому так, в принципе, все как бы говорят, что все такие неплохо.
3: Сколько песен до альбома осталось?
4: До альбома, да, в принципе, уже можно. Если считать те песни, которые мы повзаимствовали, скажем так, это не наши, которые мы перепевали, и советская эстрада, то уже можно делать, и мы уже делали, и будем продолжать развиваться, и думать о том, чтобы сделать сольный концерт, сольный проект, где будут как и наши песни, так уже и советские хиты. Сейчас, тоже анализируя, понимаем, что публика очень любит и ждет вот ту советскую эстраду, красивую, настоящую, представителями которых являются Магомаев, Анна Герман.
3: Согласна.
4: Авторы Пахмутова, да-да-да, Бабаджанян. Вот это вечная эстрадная классика, можно так ее назвать, которая всегда заходит зрителям, телезрителям, и вот в этом направлении только бери и в правильном русле развивайся.
3: На каких площадках искать твое творчество?
4: Ну, в первую очередь, конечно, основная наша площадка Большой театр Беларуси. И параллельно, вот в ближайшее время, конечно же, масса концертов, которые приурочены к тому или иному дню праздника. И вот ближайшее, куда можно всех пригласить, это спортивно-развлекательный, как правильно назвать, фестиваль в Итоке. Для нас он просто фестиваль в Итоке, а как он называется правильно, нужно просто посмотреть в интернете или где-нибудь. 6 июня, да, хорошо, я как бы рекламирую себя. Ну, в общем, гляните в интернете, посмотрите там как. Найдете нас, если что.
3: Хорошо, и, наверное, мы уже заканчиваем нашу с тобой беседу. Давай, времечко, да, уже потихонечку, да. Давай вскроем карты, расскажем, какую музыку ты слушаешь в наушниках? Вот в плейлисте что у тебя можно найти?
4: Центр FM. Так отвечу. У меня наушники в машине, я прям подключаю к радио и включаю Центр FM. Если серьезно говорить, тоже часто задаваемый вопрос, какую музыку вы слушаете? Я люблю музыку под названием «Тишина». Вот на самом деле я максимально... Вот даже я еду в машине... Жена слушает радио, там какие-то свои песни. Я всегда вот, только машина зажигается, все, я выключаю радио и еду спокойно. И разговариваю сам с собой.
3: Ну, неплохой собеседник, значит, правильно?
4: Смотрю на себя в зеркало, говорю, какой красивый мужик, а потом понимаю, что это я.
3: Да раз наша беседа подошла к концу, я благодарю тебя за визит. Приходи к нам почаще, ярких тебе премьер, хороших тебе отзывов, большой публики, пускай к тебе приходят в Большой театр Беларуси, пускай задаривают тебя букетами, пусть ты еще больше восхищаешься собой.
4: Спасибо большое.
3: Правильно, пускай это все благоприятно влияет на твое самоощущение.
4: Спасибо большое, это все взаимно, Сашенька. Спасибо, что пригласили меня, или, давай скажем правду, сам напросился. Спасибо, Айза.
3: Нет, правильно сделал, все правильно.
4: Спасибо вам большое. Слушаем всегда Центр ФМ, да. Любим его. И до скорых встреч.
3: Я напомню, что в студии Центр ФМ сегодня был солист оперы Большого театра Беларуси, исполнитель эстрадной музыки Тарас Присяжнюк. Тарас, спасибо тебе огромное еще раз.
4: Спасибо.

0: Новости.
1: Уровень развития и потенциал Белоруссии и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким – около 1 миллиарда долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Свердловской области России. Глава государства назвал сотрудничество со Свердловской областью успешным, однако президент убежден, что уровень развития и потенциал Белоруссии и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов. Есть что посмотреть. В Беларуси все популярнее становится необычный вид туризма, промышленный. На Минском тракторном заводе, например, поток туристов из России с начала года вырос почти на треть. Всего же с цехами, предприятием, музеем, конвейером и, конечно, продукцией ознакомились более 6500 человек. Промышленный туризм на МТЗ развивают почти 10 лет. За это время на предприятии побывали гости из 84 стран. В этом году впервые туристы из Филиппин и Сингапура. 65% подростков заходят в интернет более 10 раз в сутки. Таковы промежуточные данные исследования, которое продлится до конца года. Цели разные – общение, учеба, повседневные задачи, а также развлечение и саморазвитие. Только половина родителей иногда делает своим подросшим детям замечания насчет чрезмерного пребывания в интернете. 84% тех, кому 15-17 лет, используют искусственный интеллект в повседневной жизни. Каждый третий сталкивался с онлайн-мошенничеством и другими рисками глобальной сети, а 43% страдают от дефицита сна. Эксперт отмечает, все эти причины негативно сказываются на здоровье наших детей. Пляжи уже готовы встречать гостей. Лежаки, беседки и чистый песок. Но главное – безопасность. И спасатели об этом знают. Более 90 новых наблюдательных вышек планируют установить на водоемах страны. Благодаря совместной работе МЧС и ОСВОД удалось спасти 136 человек в прошлом году. Из них 35 детей. Спровоцировать несчастный случай может и падение в воду, и купание, и ловля рыбы. Сегодня в стране организовано более 500 мест массового отдыха. Спасательных объектов более 300. А теперь новости наших деловых партнеров. 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок. Оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: Реклама. Ночь скидок Vascona. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
1: Встречайте первый магазин Outlet от бренда Conte. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики Conte. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: вторник во всех городах вещания центров будет дождливо, в Гродно до плюс 14, в Бресте до плюс 18, а вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 23. В столице воздух прогреется до 19 градусов. Капли станут ритмом дня. Насладимся атмосферой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр.

0: Реклама.
1: Белагропромбанк.
2: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает

0: Центр FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Новости.
1: На встрече с губернатором Свердловской области России президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова оказать поддержку российским регионам в сфере нефтепереработки. «Мы имеем 2 модернизированных завода. Если в этом плане нужна помощь, мы поддержим. Будем стараться вам помочь так, как помогаем сегодня всей России», — сказал Александр Лукашенко. Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Допуск распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Дополнительный поезд Минск-Санкт-Петербург запустят с 3 июня по 10 сентября. В БелЖД сообщили, что новый поезд необходим из-за увеличения спроса в летний период. В Белоруссии поезд сделает остановки в Смолевичах, Жодино, Борисове, Крупках, Толочне, Орше и Витебске. МВД объявила творческий конкурс в честь 110-летия белорусской милиции. К участию приглашают всех, кто хочет творчески рассказать о работе милиционеров. Конкурс проводится среди 6 номинаций. Для участия необходимо оформить соответствующую заявку. Работы с пометкой «На конкурс к 110-летию белорусской милиции» нужно отправить не позже 1 сентября этого года. Монастырский забег в Жировичах собрал более 3000 участников старта у Свято-Успенского собора. Бегут взрослые и дети. Дистанция на выбор – 3 и 10 километров. Маршрут непростой из многочисленных подъемов. Ровный асфальт периодически сменялся рыхлым грунтом. Каждому памятная медаль. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопед. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопед.бай или по телефону А1-545-0242. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

sweat runs down. Can't slow that beat.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, All I Think About. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: Белорусский трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В понедельник во всех городах вещания центров ФМ будет дождливо. В Гродно до плюс 14, в Бресте до плюс 18. А вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 23. В столице воздух прогреется до 19 градусов. Капли станут ритмом дня. Насладимся атмосферой.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Танцевальное радио. Центр ФМ.
5: Новый трек.

центре. Белорусский трек. Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Jenix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе встречи с губернатором Свердловской области России отметил, что текущий товарооборот между Беларусью и Свердловской областью около 1 миллиарда долларов имеет потенциал для удовлетворения. Этому способствует достигнутый уровень развития и имеющиеся возможности обоих сторон. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Законность, добросовестность, профессиональный подход и изменения в закон о риэлторской деятельности вступили в силу. Операции с недвижимостью станут более прозрачными. Документ кардинально меняет подход к квалификации специалистов. Упразднен институт агентов. Совершать операции с недвижимостью смогут только аттестованные риэлторы. Для этого им нужно сдать экзамен в Министерстве юстиции. Больше 1000 сотрудников уже прошли переобучение. Выдача договоров о целевой подготовке врачей стартовала в стране. Процедура проходит в этом году по-новому. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Само же количество мест в вузах не ограничено. Поступить можно на любую специальность. Для подписания договора открыты пункты во всех регионах. Работают с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В столице это Первая городская клиническая больница. Порядка 9500 человек ударно поработают в этом трудовом семестре на Могилевщине. Это больше, чем в прошлом, на 2000. В регионе продолжает задействовать студотряды на объектах областной молодежной стройки. И таким в 2026-м станет школа. Здесь будут трудиться около 80 ребят из разных городов и районов. С каждым годом популярность студенческих отрядов растет. Занятость в самых разных направлениях, от сельского хозяйства и строительства до медицины. 21 мая в Гомельской области проверят систему оповещения, сообщили в МЧС. Проводится плановая ежемесячная техническая проверка электросиренного оборудования. В рамках нее будут запущены электросирены. Областное управление МЧС подчеркивает, гражданам не нужно предпринимать каких-либо действий. Новости компании. ООО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков ради электронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта обучения на месте. Подробности по телефону 802 14 58 78 91. Я Александра Шанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Алок и Steel Wall выпустили трек «Flavor». Бразильский продюсер Алок и австралийский артист Steel Wall представили совместную работу «Flavor». Это мощный хаус-гимн с запоминающимся вокальным хуком, созданный для клубов. Релиз последовал за презентацией нового сценического концепта Алок Rave Box на мероприятии Rave the World в Бразилии. Алок продолжает глобальный тур, включая выступления на Rock in Rio, резиденцию Rave the World и хедлайнерское шоу в лондонском O2.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие неподовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Новый трек.

0: понедельник во всех городах вещания Центр ФМ будет дождливо. В Гродно до плюс 14, в Бресте до плюс 18. А вот в Витебске, Гомеле, Могилеве до плюс 23. В столице воздух прогреется до 19 градусов. Капли станут ритмом дня. Насладимся атмосферой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ну вот, нестареющая классика в эфире, конечно, в обновлении. Майк Кэндис и Джек Холлидей решили создать свою версию этого легендарного хита «Children» Роберта Майлса. Ему, конечно, огромное спасибо за оригинал этого суперхита. Далее двигаемся вместе с Марк Найт, Сабфокус и Биби Клоуз. Здесь Сигала, Антон Бэй, а также слушаем Армина Ван Бюрена, проект «Disclosure». Только самые яркие имена в продолжении этого часа на Центр FM и в продолжении этого пока еще рабочего дня. Тебе огромный привет, меня зовут Глеб Глебов, слушаешь ты не что иное, как Центр FM, так на всякие пожарные случаи. Напомню еще раз и предлагаю оставаться дальше, слушать все лучшее именно у нас. Других треков не держим, только-только самые сливки для тебя. Оставайся, добро пожаловать.
1: Новый трек.

0: 16.11 на часах, и все это Центр FM. Совершенно всегда, в принципе, в любое время дня и ночи можешь рассчитывать на яркую солнечную музыку, которая заряжает настроением. Это уж точно. На все 100 слушай и танцуй вместе с нами под Devotion от Джоэл Кори впереди. Disclosure с нами, The Sun Goes также. И, наконец, Армин Ван Бюрен тоже впереди. Put your baseline от него. Лучшие топовые. Слушай на 101.7 FM в Минске, слушай в интернете благодаря онлайн-трансляции на сайте centrafm.by. Заглядывай.
1: Реклама.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Центр FM. Классика жанра.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: Он называется Upside Down, это целая команда суперзвезд, конечно, это Alesso и еще одна замечательная команда из Нидерландов Sick Individuals. Они как следует потрудились над треком, ну а Мортен добавил еще и свою изюминку, сделал на него ремикс. Все, что получилось, слушали только что и послушаем еще неоднократно. Половина пятого в стране, значит, новости. Пришло их время. На Центр FM после них встречаем Ферри Корстена. Здесь с нами хит Whistle от Jack Jones. Now come back to you. И Hi on Me от Jazzy Rosie. Лучшая музыка для тебя, чтобы веселее было. Встречай и слушай в ближайшем обозримом.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области России. Были обозначены ключевые перспективные направления для расширения сотрудничества, в том числе машиностроение и сельское хозяйство. Предусмотрена возможность нарастить поставки техники и сельскохозяйственной продукции при необходимости минеральных удобрений. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не испытывает сложностей с реализацией удобрений, несмотря на действующие санкции в отношении этого направления. Пляжи готовы к сезону. На водоемах Беларуси установят более 90 новых наблюдательных вышек. Лежаки, беседки, чистый песок, но главное – безопасность. Благодаря совместной работе МЧС и АСВОД удалось спасти 136 человек в прошлом году. Из них 35 детей. На сегодняшний день в стране организовано более 500 мест массового отдыха. Спасательных объектов более 300. Национальный центр законодательства и правовой информации сообщил о старте регистрации на 8-ю осеннюю научную сессию. Один из крупнейших научных юридических форумов, проходящих в Беларуси. С 14 по 16 октября текущего года состоится масштабный научно-практический форум, в который примет участие ведущие ученые, государственные деятели, практикующие юристы и представители бизнеса. Цель мероприятия – обсудить ключевые направления развития правовой системы. Регистрация участников открыта с 18 мая на официальном сайте 8-й осенней научной сессии. Стала известна программа форума регионов Беларуси и России. 8-й форум регионов Беларуси и России пройдет 25-26 июня в Минске и Минской области. В первый день запланирована работа 10 тематических секций от промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. На текущий год установлен показатель компенсации за жилье при переселении из домов под снос. Решение Мингосполкома опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Усредненный показатель компенсации, который заказчик и застройщик должны выплачивать в городской бюджет при строительстве домов, установлен на уровне 9,9%. Действие этого решения продлится до 31 декабря. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопед. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопед Бай или по телефону А1-545-0242. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Burton, Ferry Corsten, еще один маэстро из мира электронной музыки у нас в эфире, и Deepest Blue от него здесь. 16:51 на часах, настраиваемся на вечер приятной музыки на Центр FM и, главное, не скучной музыки. И, конечно, ловим в эфире далее Крис Авангард, здесь Кидеко, а еще Арманд Ван Хелден со своей музыкальной красотой в завершении часа.
1: Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Вот такой крутой трек Армин Ван Бюрен здесь с нами. И красота от него. 18 часов в стране. Стало быть, вечер. Музыки мы открываем. Открываем его бодро, ярко и, конечно, как всегда, весело. Только с лучшими из лучших. На этот раз старт положит Мартин Гаррикс, а именно его Катарина. Кроме того, здесь музыка от Макс Тайлер, Мэйд Сесейри, Мортен и другие топовые сразу после прогноза погоды. Лови и слушай.
1: Погода на центр.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: 21 градус и переменную облачность нам обещают завтра в Бресте. В Гродно 20 со знаком плюс и облачная с прояснениями погода. Переменная облачность в Витебске и 29 тепла. Точно такая же температура в Гомеле и тоже переменная облачность, но вероятен кратковременный дождь. В Могилеве до 29 и переменная облачность. В Солице завтра переменная облачность и 22 градуса.
5: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Лакшери Моторс Плюс.
6: Джили. EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Лакшери Моторс Плюс. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Супермузыка в эфире Центра ФМ, рассчитывай на нее совершенно всегда. Этот хит, например, называется Rotation. Это Мортин. Еще один звездный диджей, звездный музыкант у нас в эфире. И только такие звучат круглые сутки, конечно, круглый год. Настраивайся. Не забывай выбирать музыку, которая тебе больше нравится, на сайте centrafm.by. Голосуй за лучших из лучших. По твоему мнению, составляй свой топ-20, который для тебя, к слову, звучит каждую пятницу ровно в 5 вечера. Ну и, конечно, повышай количество ротаций того или иного.

0: Нефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
1: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас. Белорусский трек.

0: Армин Ван Бюрен, он не перестает приятно удивлять. На этот раз хитом Like a Child еще один новенький, свеженький из нашего эфира для тебя. Половина шестого в стране, и дальше мчимся. После новостей встречаем очередной микс музыкального удовольствия, а именно Body Talk от Клементины Дуглас и Алука. Дэвид Гетта, он тоже с нами. Классная музыка под названием World of the Street от Никки Ромеро. И много других топовых лови в ближайшие полчаса. Никуда не убегай.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочены Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Национальная академия наук открывает цикл встреч в вузах. Сегодня гостей принимали в Купаловском университете Гродно. В зале студенты и преподаватели. Рядом представители предприятий региона – химики, стекольщики, машиностроители. Их помощь нужна ученым для выпуска комплектующих для уникальной аппаратуры. С собой гости привезли выставку о космосе. Ограничения на посещение лесов действуют в 26 районах Беларуси. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Выехать на территорию леса на машине нельзя, также запрещено разводить костры. 10-й международный фестиваль документального кино «Евразия ДОК» пройдет в Смоленске и Минске с 28 сентября по 2 октября. Заявки на участие принимаются до 10 июля. Для молодых авторов в возрасте от 16 до 35 лет организаторы подготовили отдельный конкурс «Евразия ДОК. 4 минуты». Заявки на него принимаются до 20 июля. Международная федерация гимнастики допустила белорусских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Допуск распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Новости компании 5 по 4 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские, детские, все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by по телефону 8029-622-69-66. ООО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта на обучение на месте. Подробности по телефону 8 02 14 58 78 91. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Будь в движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. И вновь Акбарсу удалось сравнять счет в финальной серии Кубка Гагарина. В четвертом матче противостояния казанцы на домашнем льду одолели «Локомотив» 2-1. Хотя именно гости забросили первыми в этой встрече. В составе Акбарса весь матч провел защитник сборной Беларуси Степан Фальковский. На тренерском мостике наставнику команды Анвару Гадиатуллину ассистирует белорусский специалист Александр Макритский. Счет серии стал равным 2-2. Следующая игра состоится во вторник в Ярославле. Криштиану Роналду не стал выходить на награждение в финале Азиатской лиги чемпионов. После поражения от Гамбо Осаки 0-1 португалец покинул поле и больше не вернулся. В итоге на церемонию команду вывел не капитан, а тренер Жоржо Жезуш. При этом по статистике Роналду стал худшим игроком встречи. Несмотря на высокую результативность и фантастическую зарплату в клубе Аль-Наср, за 3,5 года он не сумел выиграть ни один из 14 официальных турниров. Да и в чемпионате Саудовской Аравии команда после драматичной ничьей в прошлом туре пока не гарантировала себе золотые медали. И все же он возвращается. UFC официально анонсировал камбэк Конора Макгрегора в октагон. Многие предполагали, что скандальный ирландец может выступить на летнем турнире в Белом доме в столице США. Однако в списке участников его не оказалось. Теперь известна дата и соперник Макгрегора. 11 июля он сразится с Максом Холлоуэем. Эти соперники ранее уже встречались в 2013 году. Тогда победу одержал Конор. Но сейчас большой вопрос, в какой форме будет экс-чемпион. Последний поединок он провел 5 лет назад, в котором проиграл Дастину Порье. И после этого больше запомнился различными скандалами на вечеринках, чем своими тренировками. И все же возвращение легенды UFC без сомнения вызовет огромный интерес у болельщиков, а с ним и сверхдоходы организации. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

0: Итак, Алла Клементина Дуглас здесь, везде и 6, естественно, для тебя на Центр ФМ. Добро пожаловать в мир топовой музыки и танцевальной музыки. Лучшей, а попрошу заметить, которую ты же и выбираешь. Не забывай заглядывать на Центр ФМ Бай и голосовать за лучших из лучших, по твоему мнению. Люкас и Стиви с нами дальше. В завершении часа здесь DJs from Mars, а также Кашмир и его Ultra Love. Встречаем.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Время покупать! Билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
1: Белорусский тренд.

0: Ultra Love. Называется он именно так, как Кашмир. Еще один звездный диджей, музыкант в эфире Центра ФМ в эти минуты. Не забывай слушать нас и онлайн на сайте centrafm.by, находясь в любой точке планеты. Всегда можно быть с любимым хитом и, конечно, с Центра ФМ. Ну и, конечно, двигаться дальше, продолжая этот вечер. Предлагаю бодро, ярко, очень активно, с такой же музыкой. Bingo Players на старт часа. Give Me Some Time называется хит от них. Здесь проекты D.O.D. With You и R.G. в ближайшие минуты.
1: Года на Центр ФМ.
0: 21 градус и переменную облачность обещают завтра в Бресте, в Гродно 20 со знаком плюс и облачная с прояснениями погода, 29 и переменная облачность завтра в Витебске, в Гомеле и в Могилеве. В Минске завтра 22 градуса и переменная облачность.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
4: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Energy в эфире с хитом Диона. У нас 18.10 на часах, и все только начинается. Это ведь Центр FM. Идем по нарастающей. Вечера прекрасного, доброго и нескучного я тебе желаю. А также спешу подарить очередную порцию свежей музыки. Магуай и Люсиана с нами. Coming up от них. Вот такое прекрасное обновление. У нас в эфире вечеринка не начинается, а продолжается. Тиесто здесь. И, наконец, прекрасный трек «Cool Over and Me» от Майк Постнер. Это и многое другое мы ждем впереди. Встречай и слушай.
1: Реклама.
2: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
4: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМ.

0: Это Fisher & Tones & Die. Вот такой вот интересный дуэт артистов, американского диджея, австралийской вокалистки. Favor называется прекрасный хит, который с недавних пор звучит у нас в эфире и, конечно, радует нас не иначе как. Поддерживай лайком, голосуй, ну или просто слушай и получай удовольствие и от этого вечера, и от музыки в эфире Центр FM этим вечером. Дмитрий Вегас, Good For You, от него скоро здесь. Еще больше танцев в виде Ла-Да-Ди от SkyTech и Favor Q. Здесь же с нами музыка от Стива Аоки, Джоэла Кори и других топовых имен. Встречаем и слушаем.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе встречи с губернатором Свердловской области России отметил, что текущий товарооборот между Беларусью и Свердловской областью около 1 миллиарда долларов имеет потенциал для удвоения. Этому способствует достигнутый уровень развития и имеющиеся возможности обеих сторон. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Дополнительный поезд Минск-Санкт-Петербург запустят с 3 июня по 10 сентября. В БелЖД сообщили, что новый поезд необходим из-за увеличения спроса в летний период. В Беларуси поезд сделает остановки в Смолевичах, Жодино, Борисове, Крупках, Толочине, Орше и Витебске. МВД объявила творческий конкурс в честь 110-летия белорусской милиции. К участию приглашают всех, кто хочет творчески рассказать о работе милиционеров. Конкурс проводится сразу в 6 номинациях, и для участия необходимо оформить соответствующую заявку. Работы с пометкой «На конкурс к 110-летию белорусской милиции» нужно отправить не позже 1 сентября этого года. Монастырский забег в Жировичах собрал больше 3000 участников старта у Свято-Успенского собора. Бежали взрослые и дети, дистанция на выбор 3 и 10 километров. Маршрут непростой из-за многочисленных подъемов, ровный асфальт периодически сменялся рыхлым грунтом. Каждому памятная медаль. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопид. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопид Бай или по телефону А1-545-0242. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Это Мортен, звездный диджей и музыкант со своим Силте. Здесь 18.51 на часах, а я напоминаю, что ровно в 5 вечера по пятницам тебя ждет наш Центр FM ТОП-20. Это хит-парад лучших из лучших по твоему мнению, ну и, конечно, по версии Центра FM. Все очень просто. Радио-двадцатку составляешь ты, голосуй за любимые треки на сайте centrafm.by. Туда заглядывай, не забывай, пожалуйста, не стесняйся, ну и не ленись, заходи, составляй свой ТОП-20. Ну и, конечно, слушай его каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. По субботам, по воскресеньям в повторе он звучит только и исключительно для тебя. Вот такая вот напоминалочка тебе. Ну а слушаем мы дальше Faceless, эти легенды с хитом Insomnia. А еще здесь Дюк Дюмон и Келвин Харрис. Лови.
1: Реклама.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.

0: Give it up! Дюги Монк, Лимитина Дуглас. И именно этот суперхит завершает еще один час на Центр FM. Продолжает вечер музыки, вечер понедельника. Я надеюсь, что легкого понедельника и вечер такой же, естественно, уже отдыха. А двигаемся дальше. Под любимую музыку здесь Deadmau5, Wolfgang Gartner, здесь Джон Альто. Обязательно встретим Севда Лиза и Тиесто со своим алиби. Много другой классной музыки после. Прогноз погоды. Сейчас они...
1: На Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академ Фарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академ Фарм. Реклама.
0: 21 градус и переменная облачность завтра ждается в Бресте. В Гродно 20 градусов тепла и тоже облачность с прояснениями погода. А переменная облачность в Витебске до 29 обещают там. В Гомеле и в Могилеве, к слову, такая же температура и переменная облачность. В столице завтра 22 градуса и переменная облачность.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
7: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88. 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Мейсон Ю, это топик Шимза. Здесь и A7S, и естественно, топик A7S прям не разлей вода. Два дружка и прекрасные продюсеры пишут отличную музыку. Например, вот эту Мейсон Ю. Еще один прекрасный свежий хит в нашем эфире для тебя этим вечером в понедельник. 19.11 на часах. Дальше двигаемся с топовым и с прекрасным настроением. Дон Диабло с нами. Здесь же Джеймс Хайп, набирающий все большую популярность хит Be Mine от него. И, наконец, Let's Make It Together. Лили Сэм впереди. Слушаем все лучшее на Центр ФМ этим вечером.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Белорусский тренд.

0: Is everybody having fun? Интересуется Джон Саммит и Горгон Сити. Именно они спели, сыгрались, и вот такую красоту нам выдали в итоге. 19.31 на часах, их сверим. Центр FM продолжит дарить тебе прекраснейшую музыку буквально через 2 минуты после новостей. Сейчас их время. А после наступит время Софи Инзао. Здесь же Save Me Tonight, свежий хит от Дженнифер Лопес и Дэвида Гетта. Наконец, Brooks and Repeat. I don't wanna know. Еще больше танцев в эфире во второй половине часа и, конечно, этим вечером на Центр FM.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами, членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Национальная академия наук открывает цикл встреч в вузах. Сегодня гостей принимали в Купаловском университете Гродно. В зале студенты и преподаватели, рядом представители предприятий региона. Химики, стекольщики, машиностроители. Их помощь нужна ученым для выпуска комплектующих для уникальной аппаратуры. С собой гости привезли выставку о космосе. Выдача договоров о целевой подготовке врачей стартовала в стране. Процедура проходит в этом году по-новому. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Само же количество мест в вузах не ограничено. Поступить можно на любую специальность. Для подписания договора открытые пункты во всех регионах. Работают с понедельника по пятницу с 9 до 18. В столице это Первая городская клиническая больница. Порядка 9,5 тысяч человек ударно поработают в этом трудовом семестре на Могилевщине. Это больше, чем в прошлом, на 2 тысячи. В регионе продолжат задействовать студотряды на объектах областной молодежной стройки. И таким в текущем году станет школа. Здесь будут трудиться около 80 ребят из разных городов и районов. С каждым годом популярность студенческих отрядов растет. Занятость в самых разных направлениях – от сельского хозяйства и строительства до медицины. 21 мая в Гомельской области проверят систему оповещения, сообщили в МЧС. Проводится плановая ежемесячная техническая проверка электросиренного оборудования. В рамках нее будут запущены электросирены. Областное управление МЧС подчеркивает, гражданам не нужно предпринимать каких-либо действий. Новости компании. ООО «Измеритель» город Новополоцк приглашает на постоянную работу монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Компания предлагает гарантированную заработную плату, комфортные условия труда и предоставление общежития. Можно без опыта. Обучение на месте. Подробности по телефону 802 14 58 78 91. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: такая версия прекрасного хита Лейла у нас в эфире. Оли Дейр, это белорусский проект, 19.49 на часах. А все, что ты слышишь, это Центр FM. Дарим с удовольствием топовую музыку. И, конечно, говорим спасибо, что ты проводишь время вместе с нами. Надеюсь, проводишь его не скучно, именно так, бодро, шагая в ногу с лучшей песней. И ловим далее I Can't Wait. Супер хит от Боба Синклара. Здесь занавес сейчас тоже Majestic и I Believe in Miracles от него. И Kungs послушаем вместе с Boys Noise, трек Get Away, кое-что свежее для тебя впереди.
1: Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: I Believe in Miracle. Вот такое классное творение от Majestic завершает час на Центр FM и продолжает вечер. Вечер понедельника для кого-то может быть сложный, для кого-то и вовсе нет. И, конечно, делает его максимально приятным и не скучным. Классная музыка. В новом часе ее готовлю. At Last Frequencies. Феликс Яйн здесь вместе с нами. Алок и Халид появятся с классным треком Dive Into Me. И Армин Ван Бюрен. Это все мы слушаем в ближайшие 10 минут и ни в коем случае не скучаем. Хорошего настроения тебе желаю и классной погоды завтра. Сейчас о ней.
1: Погода на Центр FM.
0: 21 градус и переменная облачность. Завтра ждается в Бресте, в Гродно до 20. Теплооблачная с прояснениями погода. Переменная облачность в Витебске. Но 29 градусов в Гомеле и в Могилеве. Такая же температура и тоже переменная облачность. В столице завтра переменная облачность и до 22 со знаком плюс.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
4: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

Из дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Алок и Steel Wall выпустили трек «Flavor». Бразильский продюсер Алок и австралийский артист Steel Wall представили совместную работу «Flavor». Это мощный хаус-гимн с запоминающимся вокальным хуком, созданный для клубов. Релиз последовал за презентацией нового сценического концепта Алок Rave Box на мероприятии Rave the World в Бразилии. Алок продолжает глобальный тур, включая выступления на Rock in Rio, резиденцию Rave the World и хедлайнерское шоу в лондонском O2.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
3: Во вторник в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве ожидаются осадки до плюс 27. В Гродно плюс 20, ясно, в столице плюс 19. Пусть неделя с Центр ФМ станет легче.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
6: Тысяча фриспинов! «Макслайн» без отыгрыша новым игрокам!
7: Подробности на сайте «Макслайн.бай» и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Это Центр FM.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз! Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два! До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три! Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты

0: Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее Анджуна Чил.
1: Категория 16+.

0: Вы слушаете Анджуна Чилл Он Эйр на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Полезные советы от МЧС. Чтобы предотвратить весенние палы, не выжигайте сухую траву. Разводите костер в безветренную погоду на безопасном расстоянии от построек. Рядом с костром должно быть ведро с водой или огнетушитель. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, окурки, стеклянные бутылки. Если видите горящую траву, сообщите в МЧС по телефону 112. This is Anjuna Chill.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды

Центр FM. Далее Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс. Категория 16+. Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль — продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк. Легенда. Дважды лучший диджей.

Вы слушаете радиошоу Unique Sessions и All Van Dyke на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: listen again, be sure to follow the Vonic Sessions podcast or go to Mixcloud.
1: Keep in touch at paulvandyke.com.
2: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Vonic Sessions на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
6: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты –

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
2: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучший диджей.

0: Дайк. Воник. Сессионс.
1: Вы слушаете радиошоу Воник Сессионс и Пол Ван Дайк на Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: слушают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
2: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучший диджей.

0: раритетов на танцевальном радио Беларуси Центр FM по понедельникам в 23:00.
1: Vonic Sessions with Paul Van Dyk.
2: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.
1: This is Vonic Sessions. With Paul Van Dyk.

слушаете радиошоу Unique Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: listen again, be sure to follow the Vonic Sessions podcast or go to Mixcloud.
1: Keep in touch at paulvandyke.com.
2: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
6: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
3: Категория 16+.
2: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
0: Пол Ван Дайк.

music playing.

слушаете радио-шоу «Vonic Sessions» и «Пол Ван Дайк» на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушали Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Центр FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.